0: Mayo.
1: Los Oldies.
2: Американская фирма Transceptor Technologies.
3: 24 градуса в Калапа.
2: Производство компьютеров персональный спутник.